0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: как обычно, на тебе, а ты, как обычно, на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте «Редунит». Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса Редунит – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс Селексив Рейнбоу. Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт филантус нерури помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе Редунит и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка

0: Дача.
1: Всем привет, с вами на Радио Дача Кирилл Зуриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на Радио Дача.
0: Люблю,

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс секрет императора – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача. Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
6: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
7: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье. И залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного «#2023», «#2023» и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного #2023 и узнавайте подробности. #2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора»,

это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +20 23 +20 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Серега. Я звоню из города Махачкала. Хочу передать привет Никите Хомякову и заказать песню «Веселые ребята». Всем хороших выходных. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.

0: Реклама. От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина. Я живу в Краснодарском крае, в городе Курганинске. Хочу передать привет Ширяеву Володе. И хочу, чтобы прозвучала песня для него в исполнении «Жасмин». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

Как и вы, друзья, я уверен, что грустить во время танца невозможно. Уж если мы двигаемся под любимую музыку в такт, наше настроение только лучше и лучше. Группа Arctic и Asti на радио Дача. Всем доброе утро. Всех приветствую. Всем говорю здравствуйте. В студии Иван Никитин. Как ни странно, я уже бодр и свеж, чего и вам желаю. Хотите тоже побыстрее проснуться? Сделайте звук погромче, потому что хорошо там, где есть радио Дача.

0: радио «Дача».
1: 31 мая, воскресенье. Девы, козероги и скорпионы смогут трезво оценить события последних недель и понять, куда двигаться дальше. Хорошее время для спокойного анализа и планирования. Овны, львы и весы будут настроены более эмоционально, чем обычно. Возможны неожиданные разговоры или желание что-то резко изменить. Звезды советуют не торопиться с выводами. Тельцы, раки и рыбы почувствуют потребность в тепле, поддержке и уютной атмосфере. День хорошо подходит для общения с близкими и восстановление внутреннего эмоционального состояния. Близнецы, водолеи и стрельцы могут неожиданно получить интересную информацию или идею, которая пригодится уже в ближайшее время. Не игнорируйте случайные совпадения, они сегодня не случайны.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: Саша.
1: Всем привет, с вами Юлиана Караулова. Иногда нам необходим перерыв от ярких чувств и любовных историй. Отправляем сердце в отпуск в моей новой песне «Лотос». Слушайте новинку на радио «Дача».

0: Юлианна Караулова с новинкой на радио «Дача». Вот за что я люблю гороскопы, друзья. Так это за то, что они никогда плохого не пожелают. И всегда тебе говорят: двигайся дальше, только аккуратнее. Вот здесь и еще вот здесь. Надеюсь, вы тоже не пропустили прогноз на день. Но если все же пропустили, скажу по секрету, завтра в это же время будет новый гороскоп. Не расстраивайтесь. Зато новые песни на радио «Дача» ждать до завтра точно не придется. Они звучат каждый час. После короткой паузы, например, встречайте дуэт Эдгара и Рады Рай. Ну а далее Юрий Антонов.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: вот есть золотой фонд российского кино, а есть золотые хиты, которые вне времени. Чем чаще их слушаешь, тем больше в них влюбляешься. И это уже не первая любовь, это уже любовь всей жизни. Пусть таких хитов будет много, а мы их постараемся включать снова и снова. Друзья, Владимир Маркин, я думаю, все узнали, в представлении не нуждается. Впереди также безусловный хит Наташи Королевой, далее дуэт Вавана и Анны Семенович, ну и рубрика «Удачный момент».
1: Реклама. От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР». Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Светлана. Хочу передать привет своему мужу Ларионову Михаилу, своим детям Даше, Маше. И хочу заказать песню группы «Божья коровка». Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

Действительно, с приходом лета различного транспорта на дорогах и тротуарах городов стало в разы больше. Группа «Пропаганда» на радиодаче. И на тротуарах вообще, друзья, настоящее шоссе, на чем мы только сейчас не передвигаемся с вами. И на моноколесах, и на самокатах. Про велосипеды и скейтборды я вообще молчу. И теперь в хорошую погоду перед выходом из дома невольно приходят мысли. Так, пешком или на колесах? Ладно, друзья, подумаем, а пока послушаем следующий хит. Через пару минут встречайте Александра Малинина. Далее рубрика «Праздник каждый день».

0: каждый день на радио «Дача».
1: «31 мая. Светлая Троица. В этот день храмы украшают зеленью, а в народе праздник принято встречать с березовыми ветвями и добрыми пожеланиями. Вот и пусть! В вашем доме будет тепло и уютно, а день принесет радость и покой в душе. С днем Святой Троицы!»

«Садится елка» на радио «Дача». И, наверное, да, прекрасное качество смеяться над собой и с этого начинать утро легко и непринужденно. Друзья, вот возвращаясь к праздникам после рубрики «Праздник каждый день», хочется сказать, что еще, оказывается, помимо Троицы, сегодня день блондинок. Казалось бы, ну что? Что это еще за праздник такой? Давайте уж тогда устроим праздник для брюнеток, шатенок, русых, каштановых и так далее и тому подобное. Смех смехом, но дамы со светлыми волосами чаще всего становятся объектом шуток, а не высоком интеллекте. Вот блондинки и объединились, чтобы бороться за свои права. Дорогие дамы, не обижайтесь на подобные шутки, скажу от себя. Это все, конечно, мы несерьезно. В том числе и я. Так, возвращаемся к музыке, друзья. А вот это уже серьезная информация. Послушаем Мурата Насырова, далее Ани Лорак.

0: Марина Журавлева на радио «Дача». Возвращаемся в тему весны и, конечно же, в тему любви. Но любовь, как известно, бывает не только к человеку, но и к любимому делу. Например, многие из нас с вами испытывают настоящую радость от дачного сезона. На радио «Дача» все теплые месяцы помогает разбираться в дачных вопросах рубрика «Хорошо устроено». Как ухаживать за растениями? Как собрать больше урожая? Какие материалы для этого нужны? В общем, полезными советами делится автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках» Михаил Журавлев. Чтобы на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте рубрику «Каждые выходные», а сегодня в 17:30 по московскому времени.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
9: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело.

0: Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутин. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: счастье.
1: На радио «Дача».
0: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сангаджи. Хочу передать привет всем своим близким, родным. Пожелать всем удачи, чтобы у всех была радость, улыбка на лице. Всем удачи. И поставьте песню группы «Браво». Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: Две 10 часов утра. Вы слушаете радио «Дача».
5: Тема недели.
6: Здравствуйте, в эфире программа «Тема недели» на радио «Дача». С вами Екатерина Родина. Сегодня выпуск посвящен важной теме, которая поможет сохранить ваши нервы, здоровье и семейный бюджет. Стиральная машина – идеальный дом для бактерий. Главное проблемное место – резинового манжета люка. После стирки там остается вода и грязь, появляется черный налет, плесень и грибок. В этой же зоне – лоток для порошка и фильтр. Признаки загрязнения – запах сырости от свежевыстиранных вещей, изменение цвета белья на серый, раздражение на коже. Это не аллергия на порошок, это бактерии. Дешевые порошки с фосфатами – главные вредители. Они не до конца вымываются и оседают на стенках бака. У гелей и капсул тоже есть слабая сторона. Это их оболочка. Иногда она не растворяется, оставляя липкий слой, к которому прилипает грязь. Что нельзя стирать в машинке? Кожаные вещи размокают и рвутся. Обувь на жесткой подошве ломает барабан. Ковры с резиновой основой забивают фильтр. Пластиковые скатерти и клеенки рассыпаются в микропластик, а пуховики без спецрежима пух сбивается в комки. Что можно стирать и как правильно это делать? Кеды, тканевые кроссовки, текстильные тапочки, мягкую детскую обувь. При этом нужно вынуть стельки и шнурки, убрать грязь щеткой, положить в мешок для стирки, добавить пару полотенец для баланса. Режим деликатный, холодная вода без отжима или минимальный. Сушить только естественным путем. Важный момент про сортировку. Носки с кухонными полотенцами стирать вместе нельзя. У них разная микрофлора и уровень загрязнения. Полотенца стирайте при 60 градусах, носки при 40. И никогда не кладите джинсы с махровыми полотенцами. Джинсы линяют и царапают ткань. Лоток для порошка нужно мыть после каждой стирки. Дверцу после стирки нельзя закрывать плотно. Машинка должна проветриваться минимум час, иначе заводится грибок. Фильтр слива чистить раз в месяц. Насыпать слишком много порошка так же плохо, как мало. Перебор не смывается, оседает на одежде и раздражает кожу. Смягчитель воды нужен не для запаха, а чтобы тен не покрывался накипью. Это была тема недели на радио «Дача». Пусть эти знания помогут вам сохранить семейный бюджет.

0: Султан Лагучев на радио «Дача». Наоборот, вспомним, друзья, два самых ярких события, которые нас с вами ждут впереди. Во-первых, скоро узнаем, какой хит разместился в рубрике «Тот самый хит». Это произойдет в середине часа. Дам подсказку, послушаем одну из участниц телепроекта «Фабрика звезд». Ну и, во-вторых, уже можно и нужно звонить по нашему московскому номеру телефона, передавать привет и заказывать песню в программу «Удачный час», которая, как всегда, в полдень. У микрофона Иван Никитин. Никитин, вы слушаете Радио Дача.
1: Реклама. Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
2: Нужны ворота, которые прослужат долго.
3: Обратись в «Кровсорок». Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
2: А с забором помогут?
3: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. «Кровсорок.ру». Безопасность и комфорт вашей семьи.
4: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Европа Студио на радио Дача. Тоже держу руку на пульте, только, друзья, не на пульсе. Согласен, без классных хитов дальше никак. И я не справлюсь, и жизнь так ярко улыбаться не будет. Друзья, если вдруг загрустите, просто вспомните, что на радио Дача всегда звучит душевная музыка, которую вы обожаете и любите. Да и вообще, хорошо там, где есть радио Дача. Друзья, впереди хит Николая Баскова. Также послушаем Валентину Легкоступову. Ну и не забывайте, звоните в программу «Удачный час» уже давно можно.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
4: Котлеты аппетитные, полуфабрикат, 1 килограмм, 399,90. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
5: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Юлия Савичева на радио «Дача». Не будем затрагивать тему непогоды, а то так можно нежданно-негаданно и накликать сами знаете что. Лучше поговорим о том, как провести заключительный выходной на этой неделе. Например, можно приготовить вкусный обед и собраться с семьей за одним столом. Да, друзья, звучит, казалось бы, просто.

0: радио «Дача». Не пропустите. Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
10: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
11: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
12: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
0: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
14: Самый лучший день заходил вчера.
13: Полина Гагарина.
0: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: выше, на миг подскажи. Мы от берегу бежим, быстро гоняем.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия. Я из города Артем. Хочу передать привет своей бабушке, которую зовут Тамара, и своему дедушке, которого зовут Равиль. Пожелать им хорошего дня, хорошего настроения. И поставьте для них песню Наташи Королевой.

0: Назло никому ничего делать не нужно, друзья. Занятие это бесполезное. Лучше направить свою энергию на что-нибудь доброе и важное самому, ну или самой себе. Друзья, всех еще раз приветствую в студии Иван Никитин. Радио Дача. Прямо сейчас слушайте вы именно эту радужную волну. Рад, что мы с вами, друзья, на ней находимся, на этой замечательной, превосходной волне. Согласитесь, отдыхать в воскресенье приятно. Отдыхать – это тебе не работать. Но тем, кто на работе, так же, как и я сегодня, желаю удачного дня. Пусть все получится.
1: Реклама. Нужны ворота, которые прослужат долго.
2: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
1: А с забором помогут?
2: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
3: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
4: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
9: На Зерновой 15D.
8: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
9: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
10: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
11: Подробности на Зерновой 15D.
12: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Артур Пирожков на радио «Дача». Ох, друзья, уверен, именно такое приподнятое настроение у многих, кто сегодня отмечает день рождения или любой другой повод. Вообще, танцы всегда говорят о том, что наше настроение отличное. Вот и пусть нас сегодня радуют только хорошие новости. В 12 начинаем программу «Удачный час». И уже через, через несколько минут встречайте хит группы «Нана» и Натальи Гордиенко.
1: Реклама. Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Игорь Корнелюк на радио «Дача». Сколько можно ждать уже? Озвучиваю мысли тех из вас, кто уже написал приятные слова в наши социальные сети и мессенджер Макс. Подробнее обо всем расскажу в начале следующего часа, ну а пока начну просматривать ваши сообщения. Друзья, до встречи в программе «Удачный час», ну а пока послушаем хит группы «Непара», ну и, конечно, узнаем, что там у нас в рубрике «Удачный момент», кому передали музыкальный привет.
1: Удачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах радио «Дача». Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость.

0: лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
2: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
3: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
4: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
6: Новый выпуск журнала «Психологист». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина Ивановна. Я звоню из Рязани. Передаю привет Пошниковой Нелли Ивановне.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина, движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
5: Здравствуйте, друзья! Ну, наконец-то программа «Удачный час» начинается, начинает набирать свои обороты. У микрофона Иван Никитин. Постараюсь прочитать большинство ваших приветов и поздравлений. И, конечно же, давайте сразу же и начнем с хорошей новости. А новость хорошая в том, что у одного из артистов «Радиодача» под названием Наташа Королева, именно так ее зовут, сегодня день рождения. Поэтому, друзья, она его отмечает сегодня вместе с вами. Вот такая вот замечательная, мне кажется, новость для начала. Привет передать, поздравить, заказать песню можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Звоните, пишите сообщение на номер мессенджера Макс обязательно 8-910-004-49-24. Ну и, конечно же, прямо сейчас начну читать сообщение из официальной группы ВКонтакте «Радио Дача» в комментариях под постом «Удачный час». Итак, друзья, Анна написала сообщение. Здравствуйте, уважаемая радиодача. Передаем привет из маленького города Киров, Калужской области. Сегодня день рождения у нашей мамы Болтрик Анны Аллы Славовны. Ее муж, дети, внуки и друзья сейчас собрались за столом. Желаем ей быть всегда здоровой и счастливой. Поздравляем. Алена прислала сообщение. Хочу передать привет своей любимой маме Татьяне. Я ее очень сильно люблю. Так, сообщение передали, ну и, наверное, еще успеем. Светлана написала: с днем рождения, любимая и душевная радиодача. Так, с днем рождения. Так, с добрым днем, вот так вот, с днем, с добрым днем. Ну что, замечательно. Передаю привет из Твери, в Воронеж, любимой племяннице Екатерине, и хочу пожелать доброго дня и отличного настроения. Улыбайся чаще и наслаждайся каждым мгновением. Ну что ж, друзья, насладимся каждым мгновением. Совсем скоро.
2: Телефон в Москве 8495-995-2555.
6: Здравствуйте, радиодача. Хочу передать привет своим подругам Амине, Лизе.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своим подругам Амине, Ли и Алине. Хочу сказать, что я их люблю. Поставьте для них песни Егора Крида. Спасибо, радио «Дача».
3: Мы будем...

Продолжаем. Здравствуйте, радиодача. Хочу передать привет своей маме Елене. Она у меня лучшая. И привет из Томска. Передали. Идем дальше. Сообщение без имени. Друзья, обязательно подписывайтесь, иначе читать не будем. Непонятно от кого, а хотелось бы. Страна должна знать, друзья, своих героев. Поздравьте Наталью Юрьевну, директора ФОК Верхний Уфалей, Челябинская область, с днем рождения. Поздравляем Наталью Юрьевну. Пусть у нее будет все замечательно. Идем дальше. Хочу поздравить свою дочь Елену Дроздову и племянницу Екатерину Жукову из города Усолье Сибирское. Строится здоровье, крепкого счастья, мама и тетушка Надежда Анатольевна. Так, прочитали. Идем дальше. Пишут вам Оля и Юля. Оля, Юля и Лерочка. Передаем огромный привет семье Малининых, Татьяне Валерьевне и Сергею Александровичу. С приездом вас в СНТ Уварова. Ура! Вот такая вот радость. Идем дальше. Елена написала: хочу поздравить Наталью, невестку и племянника Павла Рябунщековых. Рябунщековых, с Троицей, из города Белгород. Спасибо вам за огромное. Спасибо вам огромное. Вы у нас отдыхали прекрасно. Так, от Елены и Надежды Анатольевны из Усолья Сибирского. Из Усолья Сибирского. Ну да, правильно, так и есть. Идем дальше. Поздравьте, пожалуйста, моего сыночка Николая Бобовникова с 18-летием. Будь умницей, мама Света прислала сообщение. Ну что ж, поздравляем, друзья, всех именинников. Ну и самое главное, оставайтесь на волне радиодачи. Еще много приятных слов прозвучит совсем скоро.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте. Радио «Дача». Я Лабунцева Галина из Курска. Поздравляю с днем рождения дорогого, очаровательного, привлекательного, внимательного, взаимопонимающего Дорофеева Виктора Анатольевича. К моему поздравлению присоединяется твоя любимая сестричка Валентина, двоюродные сестры Елена, Галина, Ирина. Дорогой ты наш, мы тебя любим, ценим, уважаем, дорожим тобой и говорим тебе спасибо. С днем рождения! И дарим тебе песню Юрий Шатунов «С днем рождения». Спасибо.

0: Возвращаемся в программу «Удачный час». Передать привет, поздравить и заказать песню можно по московскому номеру 84959952555. Друзья, звоните. Сообщения пишите на номер мессенджера «Макс» 8 910 004 49 24. И сообщения также будем читать из официальной группы «Радио Дача» ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». Вот, кстати говоря, прямо сейчас к нему и перейдем. Добрый день, «Радио Дача». Хочу поздравить всех с праздником Святой Троицы, пожелать всем хорошего дня и настроения. И передать привет мужу хочу, Саше, с которым мы сейчас едем домой. Люблю тебя очень сильно. Марина из Твери. Замечательно. Идем дальше. Максим, передаю привет своей бабушке Елене, которая сейчас трудится на огороде. Ну что, пусть бабушке помогает все. Все в этой прекрасной вселенной. Идем дальше. Игорь написал сообщение. Хочу поздравить с днем рождения своего соседа Иголкина Сергея Александровича из хутора Чечеровского Алексеевского района Волгоградской области. Отличный сосед, хозяйственный, за все, что берется, горит в руках и на огороде, и в животноводстве. Желаю крепкого казачьего здоровья, долголетия и всего самого наилучшего. Герман прислал сообщение. Сегодня у нашей дочки Ангелины день рождения. Поздравьте ее хорошей песней. Мама Лена и папа Герман. Ну вот, друзья, поздравили. Замечательно. Меня зовут Ксения. Я из города Нижнекамск. Хочу передать привет своим подружкам Нелли, Раиле и Каролине. Ну вот, друзья, совсем небольшая пауза, и вернемся к вашим поздравлениям.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Оладьи куриные растрепки 100 граммов 59,99. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
2: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81. Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-00. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
4: На Зерновой 15D.
3: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
4: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
5: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
6: Подробности на Зерновой 15D.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Точный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, любимая Радио Дача. Меня зовут Аркаш Елисеев. Я звоню из Рязани. Хочу передать огромнейший привет лучшему другу. Его зовут Максим Лопухов. Желаю ему бодрого настроения и ставлю для него песню, которая нам очень нравится. Конечно же, «Колдовское озеро». Реально весело там, есть любимая радиодача. Мы вас

Передать привет, поздравить и заказать песню можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Друзья, это программа «Удачный час». Также пишите сообщение на номер мессенджера «Макс» 8-910-004-49-24 и отправляйте сообщение в группу «Радио Дача ВКонтакте» в комментариях под постом «Удачный час». Вот, друзья, возвращаемся как раз к группе ВКонтакте. Кристина написала сообщение: «Здравствуйте, Радио Дача, передаю привет из Волгограда. Хочу поздравить свою дочь Ксюшу с окончанием первого класса и с наступающим днем рождения. Я тебя очень люблю, мой звоночек». Вот так вот ласково называют дочку. Антонина написала: «Поздравляю всех соседей СНТ-связист с праздником Святой Троицы. Всем хорошего дня и отличного настроения. Антонина, участок 367. Прям точнее некуда. Не потеряемся и не перепутаем ни с кем». Сергей написал сообщение: «Поздравляю с днем Святой Троицы вас и мою Гугу». Что это? Я не знаю, но Сергею видней. «Всем всех благ вам и процветания. Махалина 58 Форева». Друзья, просто какие-то шифровки. Идем дальше. Сергей, подождите. Татьяна написала: «Сегодня день рождения у моей любимой сестры Пономаревой Натальи. Она сейчас принимает солнечные ванны в Лесниках. Хотим пожелать ей здоровья, счастья, любви и мирного неба. Мама, папа, сестра Татьяна и племянница Лера и Ваня». Ну вот, друзья, перейдем к песне. Что ж, пишите больше, пишите чаще. Скоро прочитаем следующее сообщение.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, дорогое «Радиодача». Я обожаю вашу программу. Люблю и обожаю. Меня зовут Лиля. Я сейчас нахожусь в город Пушкино, Московская область. Прекрасный город. В пансионате остался мой лучший друг Тилкин Николай Анатольевич. Попросил передать свою просьбу, пожелание включить для его брата Тилкина Игоря Анатольевича.

0: Судя по песне, мы продолжаем, друзья, отмечать. В эфире программа «Удачный час», а переходим к вашим сообщениям вновь. Роман написал: «Здравствуйте, радиодача, хочу передать привет, поздравить с Троицей, с Троицей кого-то, отца Евгении, своего отца, вот так вот, давайте еще раз, хочу поздравить с Троицей моего отца Евгения Владимировича и мою любимую девушку Анастасию, желаем нам скорее доехать и пожарить лангустов». Ну ничего себе, даже сложно прочитать, что вы написали, видимо, так хотите к морским блюдам перейти. Так, Алена написала: «Передаю привет Леше, Илюше, Варе и Косте, мужу Александру и сестре Татьяне. Всем приятного аппетита, с праздником». Ой, спасибо, как хорошо. «Передаю привет городу Ярославлю, привет подруге Елене Моисеевой, у нее сегодня день рождения, 50 лет, вау, поздравляем. Поздравьте ее от Алины». Вот и поздравляем. «Привет семье Красненковым, спасибо за ударение, Илье, Алексею, Алене и семье Бабушкиным, Татьяне и Варваре. От Александра пришло сообщение». Далее идем. Дмитрий написал: «Здравствуйте, радиодача, я тоже сейчас на даче, как и вы. Но хотелось бы поздравить свою любимую жену Наталью с днем рождения. У нее сегодня праздник. Жена дорогая моя, я тебя очень сильно люблю. Ты у меня красотка». Ну просто, Дмитрий, вы потрясающий комплиментатор, если есть такое слово. А если нет, я его сейчас придумал. Так, Марина написала: «Поздравьте мою мамулю Татьяну Яковлевну со Святой Троицей, ей отличного настроения». Ну что ж, друзья, всем отличного настроения желаю вместе с радио «Дача». Оставайтесь вместе с нами. Дальше больше.
1: Реклама. Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая.
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
7: Нужны ворота, которые прослужат долго.
8: Обратись в «Кровсор». Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
7: А с забором помогут?
8: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Любовь. Я из города Москвы. Я хочу передать привет школе номер 2129, 4 классу Л. И хочу еще передать привет своей маме, бабушке и всем своим родным. Спасибо, радио.

Программа «Удачный час» продолжается. Передать привет, поздравить и заказать песню можно по нашему московскому номеру телефона 8495-995-2555. Звоните. Сообщение присылайте на номер мессенджера Max 8-910-004-49-24. И также читаем сообщение из официальной группы «Радио Дача» ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». Итак, несколько сообщений. Как раз Сергей написал: «Передаю привет городу Воскресенску. Желаю всем хорошего настроения, веселых выходных». Ну, пусть они действительно будут такими, по крайней мере, остаток воскресенья. Диана написала: «Едем с мужем на дачу с дочей. Просто хочу, чтобы он улыбнулся. Егор, я тебя очень люблю», пишет Диана. Егор, ну улыбнитесь, ну хотя бы под следующую песню. Юлия написала сообщение: «Завтра у моего мужа Рамиля день рождения. Хочу его поздравить, пожелать крепкого здоровья, счастья, удачи и всего самого хорошего. Я тебя очень-очень люблю». Дальше идем. «Привет из Великих Луг». И вам тоже привет из Москвы. «Мама Юля, я тебя очень люблю. От дочки Полины прилетело сообщение». Сашулька написала: «Передайте привет мужу Сергею Ермолаеву. Он сейчас строит наш дом. Желаю ему хорошего настроения и сил, конечно, побольше. Вот от себя мне хочется пожелать». Екатерина прислала сообщение: «Передаю привет в Челябинск на озеро Малый Кременкуль, семье Подгорных. Мама Наталья, папа Владимир, любимая сестра Марина сейчас на даче. Огромный привет от Кати с Межгорья. До скорой встречи». Ну что ж, друзья, до скорой встречи, действительно, по-другому и не скажешь. Вот песенку послушаем, и снова ваши приветы и пожелания.

Здравствуйте, Радио Удача. Сегодня у нашей внучки день рождения, Купряшкиной Марии. Мы хотим пожелать ей здоровья, успехов в учебе и всего-всего его самого-самого хорошего. И передать песню Максим «Ветер». Спасибо, Радио Удача. Когда я

Ах, друзья, как быстро пролетает время. Программа «Удачный час». Еще несколько заключительных сообщений, но, возможно, самых сладких для вас. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте вам тоже. Спасибо, что обратились по имени. Прошу поздравить с днем рождения Стряпунина Николая Михайловича из села Стряпунята. Пожелать огромного здоровья хочу. Пожелать больше денег, а остальное пусть приложится. Это сообщение от Валентина. Очень позитивно звучит. И дозвание у вас, конечно, что надо. Так, Константин прислал сообщение. Передаю привет своей самой любимой маме Оле и самому лучшему папе Косте. И желаю счастья, здоровья, побольше денег. Ох, снова денег желают. А еще хочу передать привет моей самой лучшей собаке Мартину. Ну, вот так вот, видите, как добрались мы с вами. Даже собакам теперь привет передаем.

0: праздником. Айше написала: хочу передать всем привет, а также Артему, Диме и Марсу. Так, желаем им хорошего дня и прекрасного настроения. Друзья, вот хочется присоединиться ко всем словам, которые были прямо сейчас сказаны. Я думаю, что можно еще много говорить комплиментов, но самое главное, друзья, это то, что мы с вами остаемся на любимой волне Радио Дача.
1: Дачные объявления. Радио Дача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио Дача. Реклама.
3: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
11: Что? А ты куда?
10: На удачные песни? Юбилейный концерт?
11: Что-что? Какие там артисты будут?
10: Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
12: 26 сентября 2026 года.
13: Москва. Лайф-арена.
12: Большой фестиваль.
13: Удачные песни.
12: Михаил Шуфутинский.
13: Шаман.
12: Группа «Комбинация».
13: Сергей Лазарев.
12: Андрей Державин.
13: Группа «Винтаж».
12: Ольга Зарубина.
13: Григорий Лепс.
12: И многие другие звезды Радио Дача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
14: Категория 12+.
15: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
16: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
17: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
1: Удачный час.
18: Здравствуйте, Радио Дача. Я Надежда. Хочу передать привет своему самому лучшему другу Павлу из Орловской области. Хочу пожелать ему доброго здоровья и пусть для него прозвучит песня в исполнении Ларисы Долиной.

0: ежедневно в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени, вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Руслан Алихно на радио «Дача». Действительно, необыкновенный хит и невероятно талантливое трио. Один лучше другого. И это я сейчас не для красного словца. Например, недавно посмотрел интервью с Александром Панайотовым, так в нем участники смело признаются, что учатся многим вокальным приемам по песням артиста. В общем, будем следить за премьерами в эфире каждого талантливого исполнителя. Иван Никитин с вами. Далее на радиодаче несколько слов о хорошей погоде.
1: Реклама. Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
2: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
3: На Зерновой 15D.
2: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
3: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
4: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
5: Подробности на Зерновой 15D.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Последний писк моды – это звук, издаваемый мужем при взгляде на ценник.
0: Это радио «Дача».

0: Подтверждаем фразу «Любовь спасет мир». Тамара Кутидзе на радио «Дача».
1: Только любовь.
0: Но, честно говоря, в такую погоду хочется перефразировать текст песни и спеть вместо «Только любовь, только не дождь». Да, синоптики нас радуют, конечно, хорошими прогнозами на ближайшую неделю, но хорошие новости хотелось бы, знаете ли, закрепить на практике. Далее на радио «Дача» хит «О любви к маме» в исполнении Татьяны Булановой. Ну, а потом послушаем Филиппа Киркорова.
2: Реклама. Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
3: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
4: Окрошка мясная, 100 граммов, 44,99. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок!
5: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Группа «Чили» на радио «Дача». Когда есть хорошая компания, придумать занятие уже самая легкая половина дела. И если вы прямо сейчас собираетесь на встречу, делайте радио «Дача» погромче, приедете бодрыми и с хорошим настроением. Друзья, продолжаем дальше. Скоро послушаем сопрано турецкого. Ну а кто-то очень ждет, кто его поздравит в рубрике «Удачный момент». Дождитесь совсем скоро.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть».

Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Валентина. Я из города Курска. Сегодня мы хотим поздравить с юбилеем нашу дорогую любимую Ковалеву Екатерину Сергеевну. Екатерина, поздравляем тебя с юбилеем. Желаем тебе здоровья, долголетия, семейного благополучия, материального достатка, радости, счастья, добра. А любовь и удача пусть будут вечными в вашем доме. Екатерина, будь всегда любимой и Богом храни.

0: Юлианна Караулова на радио «Дача». Сколько комплиментов, я вот все думаю, и все в одной песне. По-моему, замечательный хит для поднятия тонуса и самооценки. С талантливой и красивой певицей скоро мы обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу фестиваля «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе, конечно же, с любимыми артистами, с любимыми звездами. Так, 26 сентября на сцене Лайф-арены, помимо Юлианны Карауловой, увидим Стаса Михайлова, Ольгу Зарубину, группу «Фабрика» и еще более 20 артистов, друзья. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а совсем скоро, буквально через пару минут, встречайте в эфире радио «Дача» Евгения Григорьева, далее группа «Любэ».
1: Реклама. Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
2: На Зерновой 15D.
1: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
2: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
3: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
1: Подробности на Зерновой 15D.
4: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт vilsi.ru. Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
5: Нужны ворота, которые прослужат долго.
6: Обратись в Кровсорг. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
5: А с забором помогут?
6: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
12: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Сочепик на радио «Дача». А еще лучше не занимать выжидательную позицию, а брать все в свои руки. Пришел домой, поцеловал жену, обнял детей, напоил домашних питомцев. И все это без спроса и специального разрешения. Максимум, чего можно дождаться, это программы «Песня года», которая начнется в начале следующего часа. Поговорим о музыкальных событиях разных лет.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Михаил Боярский на радио «Дача». Настоящая любовь не проходит никогда. Именно поэтому мы наблюдаем счастливые пары, которые вместе прожили всю жизнь. Вы только вдумайтесь, всю жизнь. Конечно, такие примеры нужно популяризировать, как и все хорошее и нужное обществу. Ну а если кто-то скажет, что отношения – это работа, то пусть говорит, счастливые часов не наблюдают. До начала программы «Песня года» еще успеем послушать хит Натальи Гордиенко и исполнить заявку от одного из вас в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача. Реклама.
3: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Все сложится с новым кроссовером Canon T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Canon T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Canon T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
10: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
11: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Меня зовут Анна Ромашкина, я с Новосибирской области, города Искитима. Хотела бы поздравить Наталью Ромашеву с города Куйбышева, Новосибирской области. У нее сегодня день рождения. И хотелось бы пожелать ей, пусть в этот день подарков будет много. Цветов, улыбок, добрых, нежных слов. Желаем счастья светлого, большого. Пусть в жизни будет дружба и любовь. С днем рождения! С уважением, группа «Красотулечки». Песня «С днем рождения» в исполнении Юрия Штанова. Спасибо большое, уважаемая радиодача.

0: часа дня. С вами Радио Дача.
1: Через годы, через расстояние, только на Радио Дача.
0: Песня года.
1: Радио Дача.
0: Песня года 2010.

0: 2010 год. Среди самых обсуждаемых событий звезд шоу-бизнеса – свадьба Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. Но тогда уж вспомним и про свадьбу Владимира Преснякова и Натальи Подольской на круизном теплоходе с прогулкой по Москве-реке. И про свадьбу Гарика Харламова с Юлией Олещенко тоже вспомним, которая состоялась на трибуне стадиона «Лужники». Ну а песня «Не расставаясь» в исполнении Евы Польна рассказывает лирическую историю расставания, где все же есть надежда, что герои однажды смогут быть вместе. Скрестим пальцы на удачу и продолжим программу «Песня года».
1: Реклама. Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
2: На Зерновой 15D.
1: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
2: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
3: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
4: Подробности на Зерновой 15D.
5: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
6: Торт «Карелия» весовой 100 граммов 61,99. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок!
7: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: главным музыкальным событием того времени стал Московский международный фестиваль мира, который собрал звезд мировой рок-музыки, а также российскую группу «Парк Горького», солистами которой являлись Николай Носков и Александр Маршал. Также состоялся первый всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР 1989». Победительницей стала 17-летняя москвичка Юлия Суханова. В то же время Ирина Салтыкова начала пробовать себя на сцене, заменив Наталью Ветлицкую в группе «Мираж». Ну а яркий хит «Капля в море» Валентины Легкоступовой впервые прозвучал в музыкальной кинокомедии «Приморский бульвар», причем на год раньше, в 1988 году. Любопытная историческая справка. Надо будет сегодня вечером посмотреть этот фильм.
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман». Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
5: Нужны ворота, которые прослужат долго.
6: Обратись в «Кров-40». Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
5: А с забором помогут?
6: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. «Кров-40.ру». Безопасность и комфорт вашей семьи.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: 2001 год. В то время вышел дебютный альбом, знаменитый на весь мир, группы «Тату». Он назывался «200 по встречной» и побил рекорды популярности в России. Также вышел дебютный англоязычный альбом «Алсу». За него певица получила мировую музыкальную награду как одному из самых продаваемых артистов года. В том же году состоялась премьера телепроекта «Последний герой». Шоу стало одним из самых популярных за всю историю Первого канала. Ну а известная песня «Метро» стала одной из визитных карточек группы «Високосный год». На этом у меня все. Уступаю уютную студию коллеге Сергею Черноусову. Всем желаю отличного дня, чтобы любимые были всегда рядом. Обнимаю. Пока.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка билоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Все сложится с новым кроссовером Canon T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Canon T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Canon T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил

0: пропустите. По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача. Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая Радио «Дача». Меня зовут Абалаев Сурен. Я бы хотел передать очень теплые слова Перебоевой Олесе. Пусть этот день будет прекрасным и все при очень позитивном настроении. Поставьте для нее песню «Аллея Блэка» Богатырская. Спасибо, Радио «Дача».

0: Дача.
1: Всем привет, с вами на Радио Дача Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на Радио Дача. Люблю.

0: И вновь тема любви в нашем эфире, которая все так же актуальна и будет так всегда. Песня группы «Дискотека Авария» для всех, кто слушает радиодачу, для тех, кто только учится любить, ну и для тех, кто давно обрел свое счастье. Мы всем желаем удачного вечера, еще не помешает хорошей, теплой погоды, ну и побольше свободного времени, чтобы успеть насладиться отдыхом. А мы уже скоро его дополним хитами «Алсу», группы «Руки вверх», Стаса Михайлова и других любимых артистов радиодачи. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет.
1: Реклама. Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
2: На Зерновой 15D.
1: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
2: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
3: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
4: Подробности на Зерновой 15D.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Девочки, неважно, сколько нам лет, мы всегда остаемся детьми в глазах своих мам. Они, в свою очередь, всегда будут переживать, любить и, конечно же, иногда не знать всего, что происходит в нашей жизни. Спасибо Алсу и Игорю Крутому за эту невероятную композицию, которая напоминает нам о самом главном. Что еще из важного? У нас завершается весна и завтра долгожданное лето. Период отпусков в городе заметно станет меньше машин, потому что часть водителей тоже улетает отдыхать. В общем, лето ждут и любят все. Также и выходные. Они пока что еще продолжаются. И через короткую паузу наш отдых дополнит хиты Лолиты, Алена Апина и Мурата Насырова и многие другие.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
4: Крыло куриное 1 килограмм. 269,90. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
5: Нужны ворота, которые прослужат долго.
6: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
5: А с забором помогут?
6: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров-40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
7: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-30.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: музыкальная тема из кинофильма «Служебный роман» этим вечером на радио «Дача». И как приятно, что сейчас с нами выходные. О работе на время можно забыть. Наслаждаемся отдыхом. Через короткую паузу его дополнят хиты Али Симон, Владимира Преснякова, Дианы Гурцкой. А еще мы не забываем о возможности заказывать любимые песни в рубрике «Удачный момент». Уже скоро очередная ваша музыкальная заявка в нашем эфире. Ну и, конечно, приветы, пожелания, адресованные вашим близким и родным.
1: Реклама. Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Шаман.
4: Это любовь.
3: Стас Михайлов.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Любовь, я из города Кашино. Я хочу передать привет своему мужу Гусеву Михаилу. Я жду его возвращения домой с нетерпением и хочу для него заказать песню Татьяны Овсиенко. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 5 часов вечера. С вами радио

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

Некоторые также приезжают в выходные на свои загородные участки, смотрят на все происходящее там и вспоминают песню группы Vanishing International «Безнадега.ру». Все, кроме слушателей «Радио Дача», потому что для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроена». Весь дачный сезон помогаем разбираться во всех тонкостях. Работаем на участке и не только. Буквально через 10 минут полезными советами поделится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу успеем послушать хит Нюши в эфире «Радио Дача».

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня разберемся с вопросом Галины Викторовны, который она задала в группе Радио Дача в Одноклассниках. Правда ли, что можно посеять сидираты и забыть про перекопку и прополку? Короткий ответ – нет. Это не волшебная палочка, но очень мощный инструмент, если его использовать правильно. Теперь подробнее. Сидираты – это растения, которые сеют до и после основных культур. Ранняя весна или осень. Горчица, фацелия, рожь, вика и другие. Они рыхлят почву, добавляют органику и частично подавляют сорняки и патогены. Например, горчица угнетает часть сорняков и болезней. Рожь отлично подавляет сорную растительность, а вика дополнительно обогащает почву азотом. Но важный момент. Сидираты не отменяют работу. Если просто посеять и забыть, участок зарастет. Их нужно вовремя скосить, причем лучше до цветения. Если цель не копать, так называемая нулевая технология, работает простая схема. Посеяли, дали нарастить зеленую массу, скосили и оставили на поверхности. И повторяем это ежегодно. Такая мульча угнетает сорняки, удерживает влагу и кормит почвенную биоту. Со временем почва сама становится рыхлой и более плодородной. А теперь расскажу, что сеять. Горчица быстро и просто, но не подкрестоцветные. То есть после нее никакую капусту сажать не стоит. Рожь хорошо помогает против сорняков, а вика и клевер подходят для обогащения почвы азотом. Фацелия же – универсальный вариант. И вот тут главный вывод. Сидираты не отменяют работу на участке. Это скорее способ природного земледелия, который уже через пару сезонов значительно улучшит почву. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

0: их песня «Раз-два» на радио «Дача». Заниматься подсчетом времени – дело привычное, особенно в обратную сторону. Например, когда мы ждем что-то очень важное и долгожданное. Для кого-то это день рождения, ну и, кстати, выходные сюда же. А еще отпуск или встреча с кем-то из близких. Из ближайшего у нас завтра лето. Это важная и хорошая новость. А вот выходные уже с нами и успешно продолжаются. Поэтому успеваем погулять, разобраться с домашними делами, ну и далее по списку. А мы через короткую паузу скрасим ваш отдых хитами «Елки» Леонида Агутина, Юлии Михальчик и не только.
1: Реклама. Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
2: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
3: Нужны ворота, которые прослужат долго.
4: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
3: А с забором помогут?
4: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров-40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
10: «Навага» свежемороженое без головы. 1 килограмм. 249,90. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: отдельных городах наше вещание также согревает своим теплом. На календаре 31 мая и с каждым днем на улице гораздо теплее. Конечно, те города, где сейчас в районе 10 градусов и за окном дождь, продолжают надеяться на хорошую погоду. Она обязательно посетит каждый уголок нашей страны. Мы всем шлем большой теплый привет, а вы можете присоединяться в программе «Удачный час». Уже в следующем часе будем читать ваши сообщения, которые вы пишете в сообществе «Радио Дача» ВКонтакте или отправляете в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24.
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир, я с города Курганинска, Краснодарского края. Передаю привет своей любимой Валентине. Валя, я тебя очень сильно люблю, дай Бог тебе здоровья. Спасибо, что ты у меня есть и будешь всегда. И для тебя я заказываю песню Саши Костюшкина. Спасибо огромное вам, радио «Дача».

0: Сказочный час.
1: С этой минуты в нашем эфире программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радио «Удача». Телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. Также пишите свои сообщения в нашем сообществе «Радио «Удача» ВКонтакте» и отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. Начнем сегодняшний выпуск с поздравления. Свой день рождения отмечает любимая миллионами певица, заслуженная артистка России Наташа Королева. Команда «Радио Удача» желает невероятных успехов в творчестве, верной удачи и большого счастья в жизни. Петь, мечтать, творить, любить, стремиться, верить и всегда побеждать. В музыкальном багаже Наташи Королевой огромное количество любимых песен. И вот одна из них открывает сегодняшний выпуск программы «Удачный час» на «Радио Удача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия, я из Подольска. Прошу поставить песню Ольги Бузовой для Татьяны. Желаю Татьяне прекрасного настроения. Радио «Дача». Большое

0: «Дачный час».
1: Ну а прямо сейчас переходим к вашим сообщениям. Привет Владу Новикову от Настеньки. Желает хорошего вечера. От Антона привет и своей Сашеньке, Глашке, Мыше, любимой доченьке Эмили. Отдыхают на Алтае. Погода супер. Отпуск удался. Алексей поздравляет всех с праздником Святой Троицы. Привет сыну, если он слышит, и всем своим родным. Привет в поселок Любучаны Чаховского района для Сергея Григорьевича. Он сейчас трудится на даче, поливает грядки, подкармливает растения и ждет с нетерпением урожай. «Люблю тебя, мой агроном», написала Елена. И Максим поздравляет с днем рождения свою подругу Левченко Наталью. Желает, чтобы все планы складывались как пазл. Пусть будет много причин для гордости собой и моментов, когда хочется прыгать от счастья. В качестве музыкального подарка прямо сейчас любимая песня Сергея Лазарева «В самое сердце» в эфире «Радио Дача».

0: Брачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Татьяна. Хочу передать привет своим друзьям. Линуре, Дмитрию, Сергею, Татьяне и поставить песню «Дарите женщинам цветы». Спасибо, Радио Дача.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Ирина. Я звоню из города Кашин. Я бы хотела поздравить с днем рождения Козлова Николая Николаевича. Николай Николаевич, желаю вам счастья, здоровья, достижений и побед. И хочу для вас заказать

0: Точный час.
1: А мы возвращаемся к вашим сообщениям. Ксения из города Нижнекамска передает привет своей любимой маме Юле и папе Илье. Очень сильно любит вас. Поздравляет Халимошкину Светлану из города Новомосковск Тульской области с днем рождения. Пожелания здоровья, счастья, хорошего настроения. Пусть сбываются все мечты от семьи Парфеновых. Татьяна поздравляет нас и всех с праздником Троицы. Спасибо и вас, Татьяна, с праздником. Хорошего всем вечера, хорошего настроения, приветствия Марине от Александра из Твери. И привет своему любимому мужу. Зайка, люблю тебя. Сильно-сильно, хватит на меня ругаться и ревновать. Ты у меня один, единственный, неповторимый, написала Елена.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Радио «Дача». Я Ильина Даш из Старого Оскола. Хочу передать привет своей бабушке Тане и Александру Федоровичу. Хочу заказать песню «Повалей». Спасибо, радио.

0: Точный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям, которые вы пишете в нашем сообществе «Радио Дачи ВКонтакте» и отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. Юрий просит поздравить его с началом отпуска. Легко, Юрий, шикарного вам отдыха. Сейчас он с дочкой на даче, всех с праздником, всех соседей СНТ «Каменный Луг», город Электроугли. От Анны привет и поздравления своей семье Феодосию, Верочке Пестеровой, мамочке, папе и дяде Коле. Привет любимому мужу Виктору, он сейчас коптит крылышки на даче в СНТ «Золотой колос». Всех с троицы поздравляет Марина. И Ульяна поздравляет свою подругу Вику с днем рождения. Пусть люди вокруг дарят тепло, поддержку, будь здоровы, любимы и бесконечно счастливым человеком. Спасибо за дружбу и для Виктории песня группы «5 утра» в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, любимая Радио Дача. Меня зовут Наташа. Я звоню из Тюмени. Хотела бы передать привет своему любимому супругу Владиславу. Сказать, что я его очень сильно люблю. И поставить для него песню «На белом-белом покрывале января». Спасибо, Радио Дача.

0: Удачный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Привет мужу Антонюк Максиму от жены Светланы. Привет любимой мамочке Галюне, дедушке, младшему надоедливому братику Димуле. Также всем хорошего вечера желает Дарья. Привет мужу Александру, мы на даче, я каждый раз влюбляюсь в него, когда вижу его силу. А также привет СНТ-магистраль Томской области от Светланы. Далее, большой привет любимой жене Наталье Александровне. Счастья, здоровья, любви, удачи, успехов. Пожелания от мужа Владимира Ильича. И от Светланы сообщение. Добрый вечер, Радио Дача. С праздником, с хорошей погодой. Привет сестре Любе Маношкиной, а также Алексею Демидову и Масюк Владимиру.
2: Реклама. Нужны ворота, которые прослужат долго.
3: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
2: А с забором помогут?
3: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
4: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
12: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена. Я из Емельянова, Красноярского края. Хочу поздравить свою подругу с днем рождения. Зовут ее Татьяна. И пожелать ей очень большого женского счастья.

0: Точный час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Привет любимым котятам Таюше, Олесе и Ване, а также папе Николаю. Начинаем делать ремонт. Пожелайте нам удачи. Маша, Саша, Москва. Да, удачи и спокойствия. Все получится, мы вас верим. Привет любимому мужу Юрию Геннадьевичу. Сейчас у них отпуск, замечательных подосинках. Ждут в гости внучку, написала Марина Владимировна. А Светлана и своим сестренкам приветик Марине Задориной, Дуниной Ларисе, Крабейниковой Наталье и подружке Танюшке. Спасибо вам, мои любимки, за мой прекрасный вечер. И большая дружная семья Скобеевых поздравляет с днем рождения своего любимого дедушку Василия Петровича. Пусть здоровье держится на крепком фундаменте, пусть бодрость приходит сама собой каждое утро, а настроение не зависит от погоды. В качестве музыкального подарка песня Владимира Высоцкого в эфире «Радио Дача».

0: лучше.
1: Удачный час продолжается.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
3: Здравствуйте. Я из города Ачинска. Сейчас с семьей нахожусь на даче. И хочу передать своей супруге Юлии огромный привет. Я ее очень сильно люблю. Заказать для нее песню Егора Крида.

0: Точный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Привет любимому мужу Петру Петровичу от жены Татьяны. Привет парням Уланбеку, Дмитрию, Виталию, Сергею, Роману. Они работают на стройке сибирского кольцевого источника фотонов в Новосибирске. Красят стены и слушают радиодачу. Им будет очень приятно, особенно Уланбеку, написал Александр. Анна шлет привет своей доченьке Верочке. Танцуй, солнышко. И большой теплый привет любимой прекрасной жене Марине. Очень любит ее Александр.
2: Дачные объявления.
3: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
0: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
3: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
0: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах Радиодача. Реклама.
4: Минце. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце. Жизнь без паузы.
5: Минце. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
0: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
0: Юлиана Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте. Радио «Дача». Меня зовут Олеся. Хочу поздравить любимого мужа Ларченко Алексея и заказать песню «Билан острой бритвой». Мужу желаю здоровья и побольше денег. Спасибо, радио «Дача», что вы с нами есть.

Здравствуйте, радио Дача. Меня зовут Тамара. Я представляю город Самара. Поставьте, пожалуйста, песню Андрей Губин «Забытый». Это любимая песня моей подруги Клава. Клава, привет тебе! Спасибо, радио Дача. Вы просто супер!

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
3: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
4: Мукасат – мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
3: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
4: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат – мазь.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: не скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
4: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
2: У меня родился сын.
4: Обоим был сам.
2: Сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.

«Третий мой 2006». Именно тогда, 20 лет назад, группа «Звери» выпустила эту песню «До скорой встречи». Да и в целом стала одним из символов российской музыки нулевых. Уж сколько поклонников было. На один квадратный метр, мне кажется, в каждом классе обязательно точно слушали «Зверей». И тетради с обложками тому подтверждения. Ну, кстати, и сейчас фанатов хватает, как и новых песен в творческом багаже музыкантов. Можете также послушать, а нас уже скоро ожидают хиты Татьяны Куртуковой, Валерия Сюткина, группы «Рефлекс» и многие другие в эфире «Радио Дача».

Один из важных и популярных вопросов среди романтиков – как полюбить одного единственного и навсегда? Конечно, это возможно, чтобы любовь была одна и на всю жизнь, хотя и не всегда легко. Но верь в лучшее, и вот с таким настроем мы следуем дальше. У нас уже скоро очередная порция ваших приветов и поздравлений в рубрике «Удачный момент». Кто желает, звоните по телефону 8495-995-2555. Сегодня самая заметная и самая светлоголовая часть человечества отмечает свой собственный праздник. Последний день весны. День блондинок. Еще день химика. В общем, поводов хватает. Как и любимых песен на радио «Дача». Совсем скоро послушаем хиты группы «Комбинация» Андрея Державина и не только.

просто так именно русские девушки считаются самыми завидными невестами во всем мире. От иностранок наши отличаются не только внешностью, но и поведением, а еще мышлением. Одно из самых приятных отличий – это умение вкусно накормить любимого. Совсем не обязательно даже раскошеливаться на какие-то деликатесы. Наши женщины прекрасно справляются, используя самые обычные продукты. А еще, конечно, сила духа. Вспоминаем пословицы про горящие избы и коней, которых наши могут останавливать на скаку. Всей женской части слушателей радиодачи шлем большой привет. И уже сейчас с вами будем слушать хиты Марии Краймбрери, группы «Фабрика», Дмитрия Маликова и

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Максим, я из Боговолжска. Передаю привет своей семье, маме, брату, снохе, Сереге, Татьяне и своей любимой женщине Ольге. Всем желаю хорошего настроения. Спасибо, радио «Дача». Прошу поставить песню Вика Сыгалова и Материал Круг «Только для тебя».
3: Розы с острыми шипами рвал я голыми руками только для тебя. И один в ночном подъезде под гитару пел я песни только для тебя.

теплой погоды, жаркого лета и периода отпусков. Уже завтра, 1 июня, старт самого теплого сезона. А еще завтра, в первый день лета, во многих странах отмечается Международный день защиты детей. Праздник мира, добра и улыбок. И мы на Радио Даче не останемся в стороне. По случаю праздника в нашем эфире весь день будут звучать любимые с детства песни, ну и, разумеется, поздравления. Поэтому обязательно присоединяйтесь. Ну а сейчас мы возвращаемся в финальный вечер весны, который уже скоро скрасит хиты Влада Сташевского, группы Иванушек Интернешнл, Юлии Савичевой и многие другие.

0: женская солидарность существует, а может и нет, вопрос не имеет точного ответа, все зависит от интересов, принципов, ну, кстати, как вопрос о женской дружбе, тоже вызывает немало споров, а также рождают прекрасные музыкальные произведения, которые вам известны, и которые вы можете заказывать в нашем эфире в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часом, а вот через короткую паузу послушаем песни группы «Хай-Фай», ансамбля «Синяя птица», «Кати Лель» и других любимых артистов радиоудачи. Всем желаем приятного вечера.
1: Реклама. Нужны ворота, которые прослужат долго.
2: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
1: А с забором помогут?
2: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
3: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: где весна, всегда хорошее настроение, много таких замечательных песен в нашем эфире. Ну и вы не отставайте, можете заказывать свои любимые в нашем эфире. Можно весенние, можно другие. Все, что вам только хочется, финальный вечер сезона. Уже завтра лето, настроение сразу обрастает иными красками, даже несмотря на приближение рабочей недели. В хорошую погоду и работается легче, а там и сезон отпусков никто не отменял. В общем, такой вечер нам по душе. Уже скоро его дополнят хиты «Славы», сегодняшние именинницы Наташи Королевой, группы «Хай-Фай» и многие другие. Через короткую паузу на радио «Дача» 30 минут только музыки.
1: Реклама.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-Арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
4: А

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Валентина. Я ваша постоянная слушательница. Я из Подмосковья. Прошу поставить песню Сергея Куренкова. Очень вам благодарна. И передаю привет своим соседям. Галине, Оле, Тане. Спасибо, радиодача.

Любая мечта имеет свойство сбываться, поэтому стоит серьезнее подойти к выбору своих желаний. А еще, касаемо музыкальных, делитесь ими в рубрике «Удачный момент». Звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555 и заказывайте свои любимые песни в нашем эфире. Его уже скоро дополнят не менее желанные хиты Сергея Лазарева, Евгения Осина, Филиппа Киркорова. Также послушаем новую песню Юлии Михальчик через несколько минут в эфире «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

хит Сергея Лазарева «Тут или там» в продолжении часа на Радио Дача. С любимым артистом еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо Сергея Лазарева еще увидим Полину Гагарину, Стаса Михайлова, Чепик, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро будем слушать хиты «Елки», Ирины Аллегровой и не только.

«Нарисуй мне небо», хит «Елки» этим вечером на радио «Дача». И продолжая тему рисунка, можно добавить еще хорошее летнее настроение, ведь завтра уже 1 июня. Ну а также счастливые лица наших слушателей, которые 2 дня подряд отдыхали. Кстати, стоит отметить, где бы вы не решили провести свой отдых, а еще лучше отпуск, в любой точке планеты можно слушать наш эфир на сайте radiodacha.ru. А еще здесь найдете дополнительные онлайн-каналы «Диск дачи» и «Песня года». Выбор за вами. А вот с нами в ближайшие полчаса хиты мистера Кредо, Полины, группы «Руки вверх»,

В жизни другие отдают предпочтение, например, чувствам собственной значимости, высокой самооценки и полной гармонии с собой. Каждому свое, как и в нашем эфире. Здесь у нас много отличной музыки, а также любимые программы и рубрики. Одна из них — это гороскоп. Полезные рекомендации астрологов услышим завтра утром в 8:30 по московскому времени. А вот что касается ближайших минут, здесь нас ожидают хиты Александра Буйнова, Алсу, группа «Дискотека Авария» и не только.

0: Бучев, продолжение часа на радиодаче. В минувшую пятницу любимый артист порадовал нас своим визитом в звездном шоу «Назад в будущее». Узнали, почему родители дали Султану именно такое имя. Поговорили и о кавказском воспитании. А еще, например, выяснили, что любимое блюдо с детства у артистов самое народное – жареная картошка. Надеюсь, сейчас не по-живому тем, кто ограничивает себя в питании. Вам и всем остальным лишь напомню о том, что есть видеоверсия «Звездные встречи» на сайте radiodacha.ru. Что касается эфира, его уже скоро дополнят хиты «Жасмин», Михаила Шуфутинского и многие другие.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы,

0: Весна, конечно, разная бывает. И сколько прекрасных песен посвящено данному времени года. Вот собрали для вас самые лучшие в нашем эфире. Данный сезон, конечно, не спешил радовать нас своей погодой. Было все, и дожди, и холодные ночи, и даже снег. Но это уже мелочи, потому что с нами финал сезона, и завтра лето. С таким ходом событий даже как-то и наступающий понедельник воспринимается легче и приятнее. Пожелаем всем удачного рабочего дня. Ну и через короткую паузу послушаем хиты Димы Билана, Авраама Руссо, группы «Унесенные ветром» и других любимых артистов радио «Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Данил. Я из Нижнего Новгорода. Хочу передать привет Степану Лысову из Выксы и пожелать ему хорошего настроения. И роста во всем, в карьере. И прошу поставить для него песню «Приходите в мой дом» Михаила Круга и Вики Цыгановой. Спасибо, радио «Дача».

Ожидаемая мы с вами ночь, она у нас особенная, потому что первая в летнем сезоне. Да, пусть не такая жаркая, как ее мы представляем обычно летом, но тоже неплохо для первого раза. Дальше точно будет теплее. Мы всем желаем легкой наступающей недели, поздравляем всех с наступающим праздником, Днем защиты детей, и продолжаем слушать свои любимые хиты в эфире «Радио Дача». Для тех, кто спать не планирует, уже скоро песни Ларисы Черниковой, Татьяны Булановой, Артика и Асти и многие другие. Дождемся их.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это «Радио Дача».

Заряжаем волну радиодачи и слушаем такие замечательные хиты круглые сутки. Кроме песен у нас немало любимых программ и полезных рубрик. Например, праздник каждый день. Завтра в 9:30 по московскому времени узнаем, чем отмечен наступающий понедельник, каким интересным и важным событием. Хотя многие, конечно, догадываются, что мы отмечаем 1 июня. Всех поздравляем с наступающим летним сезоном. И через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты группы «Рефлекс», Юрия Антонова, Юлии Михальчик и многие другие.

0: бывает, особенно в разгар выходных. Но и в воскресенье, поздним вечером, нам также никто не мешает слушать такие яркие хиты. Есть причина хорошего настроения – это наступающее лето. А в некоторых городах нашего вещания и вовсе уже 1 июня. Мы скоро присоединимся к вам, а вот через короткую паузу послушаем не менее желанные хиты групп «Гости из будущего», «Витинс», «Андрея Державина» и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Всем доброй летней ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. «Радио Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на «Радио Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Радио «Дача», здравствуйте. Из Пензы, Мария. Желаю поздравить свою подругу с началом лета. Пожелать ей жаркого лета, солнечных дней, голубого мирного неба и всего-всего самого наилучшего. Мою подругу зовут Майя. Для нее песня «Руки вверх». Спасибо, радио «Дача».
3: Грустили в

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. Музыка первой свежести. Новинка на «Радио Дача».
1: Всем привет, с вами Юлиана Караулова. Иногда нам необходим перерыв от ярких чувств и любовных историй. Отправляем сердце в отпуск в моей новой песне «Лотос». Слушайте новинку на «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Поэзия в душе. Душевно. Там, где есть радиодача.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.